0: Да, курьером. Объявил адрес на входящий.
1: Понял.
2: My cellular 10 Charles, you can put me on call 423.
1: Ten four. Officer reaches a comment. Stand by.